0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске +24-26, в Минске и Могилеве +25-27, в Гомеле +26-28, в Гродно +27-29, в Бресте +28-30. По всей стране без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске +24-26, в Минске и Могилеве +25-27, в Гомеле +26-28, в Гродно +27-29, в Бресте +28-30. По всей стране без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске +24-26, в Минске и Могилеве +25-27, в Гомеле +26-28, в Гродно +27-29, в Бресте +28-30. По всей стране без осадков.

Алфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 26-28, в Гродно плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 26-28, в Гродно плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 26-28, в Гродно плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 26-28, в Гродно плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 26-28, в Гродно плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 26-28, в Гродно плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране без осадков.

Альфа Радіо. Радіо твоєго дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 26-28, в Гродно плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 26-28, в Гродно плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: You know what? Not even God can stop me.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 26-28, в Гродно плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 24-26, в Минске и Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 26-28, в Гродно плюс 27-29, в Бресте плюс 28-30. По всей стране без осадков.
0: Альфа-радио. Слушай свое. Белорусское.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Узбекистана состоялся в минувшую пятницу. Главы государств сверили часы по вопросам реализации договоренностей, достигнутых во время недавнего официального визита президента Узбекистана в Беларусь. С обеих сторон даны необходимые поручения, чтобы наполнить формат отношений стратегического партнерства практическим взаимодействием и конкретными взаимовыгодными проектами. Работа в этом направлении ведется максимально активно, включая инвестиционное сотрудничество в сфере АПК и по другим направлениям. Беларусь планирует увеличить экспорт продовольствия в Саудовскую Аравию. Об этом стало известно по итогам встречи заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Александра Яковчица и председателя Белорусско-Саудовского делового совета Расима Исмаилова. В фокусе переговоров расширение товарной номенклатуры. Активно прорабатывается вопрос допуска белорусского мяса птицы на саудовский рынок. Стороны также обсудили вопросы логистики и планы по увеличению объемов поставок сливочных масла и сухих молочных продуктов. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств, участников Содружества, приуставных и других органах Содружества состоится 28 июля в Минске. На встрече постпреды обсудят деятельность Совета по туризму стран СНГ в 2022-2025 годах. Рассмотрят проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Содружества независимых государств, которые запланированы на 7 и 9 октября в Туркменистане. В выходные ГАИ усилила контроль на дорогах в Брасловском районе. В связи с проведением крупного музыкального фестиваля мобилизованы дополнительные наряды ДПС. На ключевых автодорогах организованы профилактические отработки с использованием мотопатрулей, беспилотных летательных аппаратов и смешанного контроля. Патрулирование аварийно-опасных участков ведется в том числе на служебных автомобилях без специальной окраски. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно, Гомеле и Витебске плюс 21, в Минске плюс 20, в Могилеве и Бресте плюс 22. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 24-26, в Минске и Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 26-28, в Гродно плюс 27-29, в Бресте 28-30 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

никаких, как можно, кто посмел. Ту же роль, такие же спектакли отыграет Евробеспредел. И тут кристально ясно взрослым и младенцам, что это не агрессия, но аз воздам, с лихвой воздастся счастье всем венесуэльцам, и все пути откроют

бескорыстно, от души поверьте. Ничего не отберем, дадим, разве что потом немного нефти или много после поглядим. Черное на белое иначе,

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил президента Мальдивской Республики с Днем Независимости. Президент подтвердил готовность к плодотворной работе для активизации сотрудничества между дружественными странами по всем направлениям взаимного интереса. Глава государства пожелал президенту Мальдив многочисленных успехов, а жителям мирного неба и динамичного развития. Словакия заинтересована в том, чтобы отношения с Беларусью были лучше и результативнее. Об этом заявил в Бресте чрезвычайный полномочный посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш. В Бресте в дни празднования Дня города и в канун 82-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков организовали международную конференцию «Память без границ». В мероприятии приняли участие историки, политологи, представители общественных организаций, органов власти из Беларуси, России, Азербайджана, Словакии и Китая. На территории 6-й городской клинической больницы Минска ведется строительство двух новых корпусов для Центра травматологии и ортопедии. На первом этаже разместится приемное отделение, амбулаторный прием пациентов, узкие специалисты, аппараты КТ, МРТ, рентген. Второй этаж займет реанимационное отделение и районный эндоскопический центр. На третьем разместятся хирургическое отделение и операционный блок. На четвертом этаже будет находиться травматолого-ортопедическое отделение, на пятом отделении остеомиелита. Один из корпусов планируется сдать в первом квартале следующего года, а оба корпуса будут открыты к концу 2027-го. Запреты на посещение лесов продолжают действовать в трех районах Беларуси – в Ельском, Калиновичском и Мозырском в Гомельской области. Перед походом в лес специалисты рекомендуют узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно актуализируется, оперативно обновляются данные о ситуации в массивах по районам страны и введении мер ограничительного характера. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,69 рублей за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 23, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 22, в Минске и Бресте плюс 21. Сегодня днем в Витебске ожидается плюс 24-26, в Минске и Могилеве плюс 25-27, в Гомеле плюс 26-28, в Гродно плюс 27-29, в Бресте 28-30 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио. Приятного отдыха! Только хиты! Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко поздравил работников торговли с профессиональным праздником. Президент отметил, что торговля занимает важное место в жизни общества, обеспечивая устойчивость экономических связей, доступность товаров и комфорт миллионов людей. От профессионализма, ответственности и внимательного отношения к покупателям во многом зависят уровень сервиса, наращивание производства продукции и стабильная работа потребительского рынка. Сфера торговли динамично развивается, внедряются современные технологии и оборудование, совершенствуется культура обслуживания и стандарты оказания услуг. Глава государства адресовал слова благодарности всем, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в развитие отрасли и усиление экономического потенциала страны. Брест будет сотрудничать с китайским Харгосом. Договоренности стороны скрепили, подписав меморандум о намерениях об установлении побратимских отношений. Отмечу, Брест в эти дни отмечает свое 1007-летие. В город приехало около 20 делегаций из разных стран для заключения важных договоренностей и участия в праздничных мероприятиях. Среди них представители китайского города Харгос. Стороны намерены осуществлять взаимные визиты и обмениваться делегациями, поддерживать работу. Контакты в экономике, торговле, культуре, образовании, спорте и других сферах, чтобы сотрудничество развивалось всесторонне. Учения с силами территориальной обороны по 28 июля пройдут в Малорицком и Драгичинском районах. По информации Минобороны, будут отработаны вопросы охраны объектов, обеспечения особых правовых режимов, борьбы с диверсионными группами противника и применения беспилотных летательных аппаратов и защиты от них. Также к учениям будут привлечены органы внутренних дел, отряды народного ополчения и другие организации районов, добавили в оборонном ведомстве. В медучреждениях Батуми продолжают оставаться граждане Беларуси, пострадавшие в трагическом ДТП. Грузинская сторона оказывает им всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили в МИД нашей страны. В ведомстве отметили, что посольство Беларуси находится на постоянной связи с пострадавшими и их родственниками. Белорусский консул непосредственно в Батуми обеспечивает необходимое сопровождение и координирует взаимодействие с семьями погибших. Дипломаты активно содействуют решению всех вопросов, связанных с лечением, оформлением документов и предстоящей репатриацией тел погибших на родину. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2.89 рубля, 3.69 за 100 российских рублей и 4.28 рубля за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Гомеле +24, в Минске, Витебске и Могилеве +23, в Бресте +25. Сегодня днем в Витебске ожидается +24, 26, в Минске и Могилеве +25, 27, в Гомеле +26, 28, в Гродно +27, 29, в Бресте 28, 30 тепла. По большей части территории страны небольшая облачность и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: и правовые новости и законодательство Республики Беларусь.
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко рассчитывает на расширение связи Беларуси с братской Кубой. Об этом говорится в поздравлении главы государства президенту этой страны с одним из главных государственных праздников – Днем национального восстания. Александр Лукашенко отметил, что отношения между Беларусью и Кубой всегда характеризовались высоким уровнем открытости, согласия и взаимопонимания. Минск, безусловно, является преданным другом Гаваны. Именно на этом прочном фундаменте рассчитываем на дальнейшее последовательное развитие связи с Кубой в рамках всех имеющихся возможностей, говорится в поздравлении. Председатель Минского облсполкома Алексей Кушнаренко посетил с рабочей поездкой Борисовский район. Руководитель центрального региона проинспектировал готовность к уборочной кампании. В центре внимания главы области находились мехдвор, ремонтные и сварочные мастерские, а также зерносушильный комплекс. Особое внимание Алексей Кушнаренко уделил строительству профилактория для телят. В Борисовском районе одновременно возводятся 4 таких объекта. Алексей Кушнаренко подчеркнул, что вопросы дисциплины порядка в хозяйствах Минской области находятся на особом контроле. Ключевые ориентиры в этом направлении были заданы президентом на селекторном совещании. Брест и азербайджанский город Нахичевань станут побратимами. Об этом сообщил чрезвычайный полномочный посол Азербайджана в Беларуси. Он отметил, что согласован текст меморандума об установлении побратимских отношений, подписание которого состоится в рамках визита на высоком уровне. Отмечу, что в Бресте в дни празднования Дня города и в канун 82-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков организовали конференцию «Память без границ». В мероприятии приняли участие представители Беларуси, России, Азербайджана, Словакии и Китая. Спасатели напомнили о факторах опасности в жаркую погоду. Среди них отключение электрической энергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальтового покрытия и увеличение количества ДТП. Не исключено возникновение очагов природных пожаров. Также возрастает риск заболеваемости инфекционными и паразитарными заболеваниями, обострение сердечно-сосудистых болезней, высока вероятность тепловых ударов. В спасательном ведомстве напомнили и о соблюдении правил безопасности на водоемах. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 25, в Минске, Витебске и Могилеве плюс 24, в Гродно и Бресте плюс 26. Завтра днем в Минске и Витебске ожидается плюс 26, 28, в Могилеве плюс 28, 30, в Гомеле плюс 29, 31, в Гродно плюс 22, 24, в Бресте 23, 25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей «Альфа».

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
4: Мы проросли корнями.

Беларусь подтверждает неизменную готовность к конструктивному диалогу с Польшей о сохранении экосистем Беловежской пущи. Об этом заявили представители Минприроды нашей страны на 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит по 29 июля в Пусанском выставочном конференц-центре. Отмечено, что построенное Польшей заградительное сооружение несет угрозу для всей экосистемы Беловежской пущи как крупнейшего остатка реликтового леса в Европе. Все вопросы должны решаться сугубо на профессиональной основе и в строгом соответствии с международными природоохранными договорами, подчеркнули в Минприроды. Профессиональный праздник отмечают работники торговли. Эта отрасль остается одной из крупнейших в стране. В ней работают почти 676 тысяч человек. Это более 16% всех занятых в экономике страны. Большинство работников – женщины. Их в отрасли почти в два раза больше, чем мужчин. При этом средний возраст специалистов составляет чуть больше 40 лет. Почти каждый третий имеет высшее образование. Более половины работников получили профессионально-техническое или среднее специальное образование, еще около 13% общее среднее. Милиция Минской области продолжает контролировать ход уборочной кампании. Мониторинговые группы посещают сельскохозяйственные предприятия, оценивают техническое состояние техники, выявляют факты бесхозяйственности, допущенные со стороны должностных лиц, сельхозпредприятий и административные правонарушения, в том числе по линии ГАИ. Кроме этого, на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению в организациях АПК лиц, совершающих преступления экономической направленности. И о погоде. Сейчас в Гродно, Гомеле и Могилеве плюс 26, в Минске и Витебске плюс 24, в Бресте плюс 27. Завтра днем в Минске и Витебске ожидается плюс 26-28, в Могилеве плюс 28-30, в Гомеле плюс 29-31, в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Александр Лукашенко поздравил работников торговли с профессиональным праздником. Президент отметил, что торговля занимает важное место в жизни общества, обеспечивая устойчивость экономических связей, доступность товаров и комфорт миллионов людей. От профессионализма, ответственности и внимательного отношения к покупателям во многом зависит уровень сервиса, наращивание производства продукции и стабильная работа потребительского рынка. Сфера торговли динамично развивается, внедряются современные технологии и оборудование, совершенствуется культура обслуживания и стандарты оказания услуг. Глава государства адресовал слова благодарности всем, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в развитие отрасли и усиление экономического потенциала страны. В рамках заседания Совета министров иностранных дел ШОС в Кыргызстане глава МИД Беларуси Максим Рыженков провел ряд двусторонних встреч. В ходе разговора с министром иностранных дел Пакистана было подчеркнуто, что отношения двух стран опираются на взаимное уважение и высокий уровень доверия между лидером Беларуси и премьер-министром Пакистана. Главы МИД сверили график предстоящих контактов, включая встречи на высшем и высоком уровнях. В ходе встречи Максима Рыженкова с иранским коллегой была подтверждена приверженность всем договоренностям, достигнутым в ходе взаимных визитов президентов двух стран. Максим Рыженков также обменялся мнениями по актуальным вопросам с коллегами из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Около 20 делегаций из Беларуси и зарубежья приехали поздравить Брест с 1007-летием. Среди них представители Китая, Азербайджана, Казахстана, России и Словакии, областных центров Беларуси. За поздравлениями и теплыми словами следует вполне конкретное решение. В день своего рождения Брест подписал документ о намерении установить дружественные отношения с китайским Харгосом. Еще одно соглашение готовится с азербайджанским Нахичеванем. Стороны уже формируют необходимый пакет документов. Более 400 заявок из 17 стран поступило на юбилейный фестиваль «Евразия ДОК». Центральной темой международного фестиваля в этом году станет историческая память. Также красной строкой пройдет тема «Роли женщины сквозь века». Экспертная комиссия приступает к конкурсным отборам. Шорт-лист участников юбилейного конкурса определят до 10 августа. Международный фестиваль пройдет с 28 сентября по 2 октября. Документальные ленты можно будет увидеть в кинотеатрах «Минск» и Смоленска. И о погоде. Сейчас в Гродно и Гомеле +27, в Могилеве +26, в Минске и Витебске +25, в Бресте 28 тепла. Завтра днем в Минске и Витебске ожидается +26-28, в Могилеве +28-30, в Гомеле +29-31, в Гродно +22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей «Альфа».

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Альфа-радио. Радио твоего дня. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко рассчитывает на расширение связи Белоруссии с братской Кубой. Об этом говорится в поздравлении главы государства президенту этой страны с одним из главных государственных праздников – Днем национального восстания. Александр Лукашенко отметил, что отношения между Белоруссией и Кубой всегда характеризовались высоким уровнем открытости, согласия и взаимопонимания. Минск, безусловно, является преданным другом Гаваны. Именно на этом прочном фундаменте рассчитываем на дальнейшее последовательное развитие связи с Кубой в рамках всех имеющихся возможностей, подчеркнул белорусский лидер. В Беларуси 28 июля пройдет заседание Совета постпредов стран СНГ. Его участники обсудят деятельность Совета по туризму стран СНГ в 2022-2025 годах, рассмотрят проекты повесток дня, очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Содружества независимых государств, которые запланированы на 7 и 9 октября в Туркменистане. Будут подведены итоги выполнения концепции председательства Туркменистана в СНГ в этом году и плана мероприятий по ее реализации за первое полугодие. В Беларуси с 1 августа размеры пособий по уходу за ребенком до 3 лет увеличатся почти на 6%. Перерасчет проходит ежегодно с 1 февраля и с 1 августа. Пособие на первого ребенка увеличится на 57 рублей и составит около 1058 рублей. На второго и последующих детей прибавка почти 65 рублей, а итоговая сумма будет около 1209 рублей. На ребенка-инвалида сумма пособия увеличится на 73 рубля до 1360. Белорусская Арина Соболенко вошла в пятерку самых высокооплачиваемых теннисистов мира. Доходы спортсменов складываются из призовых за выступления на турнирах и выплат по рекламным контрактам. В топ-5 также вошли испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер и американки Коко Гауф и Серена Уильямс. Официальные курсы Нацбанка на завтра. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 3,69 рубля за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 28, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 26, в Витебске плюс 25, в Бресте 29 тепла. Завтра днем в Минске и Витебске ожидается плюс 26, 28, в Могилеве плюс 28, 30, в Гомеле плюс 29, 31, в Гродно плюс 22, 24, в Бресте 23, 25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни в Гомеле и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко в пятницу собрал совещание о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами. Глава государства обратил внимание, что регулярно бывает в других странах с визитами. Один из примеров – недавняя большая командировка, в ходе которой президент посетил Россию, Китай, Индонезию и Мьянму. Такие командировки дают положительные эффекты для экономики, так как на уровне глав государства достигаются конкретные и значимые соглашения о развитии сотрудничества. Перед участниками совещания Александр Лукашенко поставил конкретные задачи не страдать глобализмом, а ориентироваться на конкретный практический результат. Причем делать это быстро, без излишней бюрократии и волокиты. Европейская модель безопасности потерпела неудачу, а сама Европа становится источником конфликтов и конфронтации. Об этом глава МИД Беларуси Максим Рыженков заявил на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Кыргызстане. Беларусь продвигает Евразийскую хартию многообразия и многополярности в 21 веке в качестве одного из ключевых механизмов формирования новой архитектуры евразийской безопасности. Как ожидается, официальный переговорный процесс по разработке хартии будет запущен на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН, а в ноябре Минск примет очередные консультации по этой инициативе. В Беларуси проходит масштабная акция «Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб». Представители федерации приезжают прямо в трудовые коллективы на поля и зернотоки, чтобы лично выразить признательность передовикам уборочной компании за их важный труд. Чествование проходит без отрыва от производства. Кроме поздравлений, профсоюзы строго следят за условиями труда. Специалисты проверяют безопасность на рабочих местах, выдачу спецодежды, наличие питьевой воды и качество горячих обедов для механизаторов. В Минске заработал мобильный комплекс, контролирующий оплату парковки. Он прямо в движении считывает номера автомобилей и проверяет, оплачено ли парковочное место. Машину легко заметить по специальным магнитным наклейкам безопасности движения. Если система дважды фиксирует отсутствие оплаты, водителю оставят уведомление о нарушении. Такой контроль поможет эффективнее использовать парковочное пространство города и разгрузить центр белорусской столицы. Официальные курсы Нацбанка на завтра. Доллар США 2 рубля 88 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 26 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 28, в Минске и Витебске плюс 26, в Гомеле и Могилеве плюс 27, в Бресте 29 тепла. Завтра днем в Минске и Витебске ожидается плюс 26, 28, в Могилеве плюс 28, 30, в Гомеле плюс 29, 31, в Гродно плюс 22, 24, в Бресте 23, 25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: слушаешь Альфа-Радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.
1: 16+.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья.
3: В прошлый раз мы начали с вами беседу про протрузии и грыжи спинномозговые. Сегодня мы продолжим эту беседу. Мы поговорим с вами и про методы обследования, про методы лечения. И продолжим то, что в прошлый раз недорассказали. Так, слушайте внимательно. Давайте перейдем к лечению. Да, все-таки мы с вами проговорили про протрузии и грыжи. Мы должны понимать, как их лечить. Конечно же, существует достаточное количество форм и методов лечения. Конечно, изначально это терапевтический подход в лечении, но опять же, если вы первый раз столкнулись, либо если у вас, так, как мы говорим, хорошо сорвали спину, то мы должны изначально пойти все-таки к врачу-неврологу для того, чтобы он обследовал и понял, что у вас там. Потому что если у вас просто банальный радикулит, когда защемился тот или иной корешок из-за того, что вы неправильно повернулись, это одна проблема. Она излечима буквально там за несколько дней, и на этом все. Если у вас в результате каких-то длительных нагрузок, либо наоборот короткой, но серьезной, сильной нагрузки, произошла протрузия, здесь другой подход. Если есть грыжевое выпячивание, здесь уже будет третий подход. Опять же, как я уже говорил, в зависимости от локализации, в зависимости от размера грыжи, будет и свой подход в лечении. Но однозначно, конечно же, в остром периоде ни в коем случае нельзя согревающей мази. Что такое острый период? Мы сорвали себе спину, мы почувствовали, что мы вот на коленке где-то там, обычно часто это случается, когда там ребенка вытаскиваешь из ванны, да, наклонился неудачно, попытался его поднять, и опустился на коленки, и уже начинаешь выползать как кошка или как собачка из ванны на четвереньках, потому что встать уже не можешь, да, вот такое, либо что-то подняли неудачное, либо в одной руке тяжесть пронесли и получили проблему. Здесь мы должны понимать, вот это вот от момента получения вот этой вот какой-то травмы, о которой потом доктор скажет, что же у вас там. До, наверное, суток нельзя никакие разогревающие мази применять. А я бы даже больше рекомендовал положить холод на это место, да, чтобы снизить отек. Потому что понятно, что здесь произошло защемление нервных корешков. Значит, мышца спазмирована, значит, в этом месте будет местный отек. И когда мы согреваем согревающей мазью, натираем себе спину, это место механически еще больше нервное окончания будут сдавливаться, и никакого положительного терапевтического эффекта не получим, а совсем наоборот, будем лечить нашу спину еще дольше. Поэтому холод, конечно же, можно принимать противовоспалительные препараты, да, в виде порошков. Я всегда рекомендую принимать именно порошки, потому что они лучше растворяются в воде, не такой вред наносят нашей слизистой желудка, потому что все неспецифические противовоспалительные препараты, которые очень помогают от этих болей, для того, чтобы их снять, потому что он обладает эффектом и обезболивающим, и противовоспалительным. Он снимает отек, снимает болевое воздействие, да, снимает боль. И, конечно же, легче становится человеку, но они очень пагубно влияют на слизистую нашего желудка, могут вызывать и гастриты, и эрозии в том числе. Поэтому мы должны даже порошки, которые растворяем в большом количестве воды, где-то там в стакане, да, выпиваем, должны обязательно принимать после приема пищи. Это строгое правило, неукоснительное. И это важно. На голодный желудок нельзя принимать, потому что получим большую проблему. Если доктор назначает длительный прием нестероидных противовоспалительных, даже не важно, если мы говорим про пероральные препараты, то есть в виде таблеток, порошков, могут назначать в виде каких-то внутримышечных инъекций. Все равно, если это длительный процесс больше 3 дней, мы должны будем принимать еще препараты, которые защитят нашу слизистую желудку. Но это одно. Второе, это, конечно же, потом, когда у нас становится уже немножко легче, мы можем использовать противовоспалительные мази, да, на основе нестероидных противовоспалительных препаратов. Они тоже входят в состав этих мазей, гормональные мази в том числе, очень хорошо помогают снимать тоже местный отек. Но опять же, я говорю вам не для того, чтобы вы взяли это на вооружение и в дальнейшем лечились, а для того, чтобы вы понимали, что это комплексный подход. Даже назначают мочегонные препараты. Да, казалось бы, почему мочегонные? Потому что, когда выводится дополнительная жидкость, то механически снимается в этом месте отек в том числе. То есть это тоже применяется, но, опять же, самостоятельно я это делать не рекомендую, потому что мы можем и микроэлементы выводить без ограничения из нашего организма. Поэтому все эти вещи должны четко назначаться врачом и врачом контролировать. Конечно же, когда нам стало полегче, то дальше идут физиопроцедуры. Это массаж, это мануальная терапия. Вот на самом деле различные физиотерапевтические процедуры, электрофорез там, и магниты очень хорошо помогают. На самом деле очень хорошо помогает. Эффект мы не ощущаем, но понимаем, что спустя какое-то время, там, на следующий день легче становится, через день легче. А когда это идет комплексное лечение, то, конечно же, мы реально видим, как это вот вся проблема, как эта боль откатывается назад, и у нас появляется и подвижность, и нам становится лучше. Что касается мануальной терапии, помогает она либо вредит, да, она помогает. Но я всегда говорю, что, опять же, если мы хотим обращаться к мануальным терапевтам, то не ищите их по объявлению в интернете, этих специалистов, а обращайтесь в медицинские учреждения. Государственные, частные медицинские учреждения. Неважно, те, которые имеют лицензию. И мануальный терапевт, лучший терапевт, это тот, который в прошлом был травматологом. Это вот мое мнение, а потому что тот человек, который очень хорошо разбирается в наших костях, как они состоят и какую функцию они выполняют, когда он потом становится еще в последующем мануальным терапевтом, да, это профессионал с большой буквы, потому что он четко понимает, где надавить, как надавить, а где вообще трогать нельзя. Поэтому, когда вам говорят, что вот в результате мануальной терапии я вам правлю грыжу, не верьте этому, это невозможно сделать, потому что, ну, как можно железистое вещество, да, пальцами через кожу на расстоянии минимум сантиметр между позвонками впихнуть его обратно, но это нереально. И поэтому, если вам такие люди говорят, то это люди либо шарлатаны, либо они на самом деле далеки от медицины. Поэтому не верьте таким людям. Наоборот, мануальный терапевт, он будет стараться сделать вам легче тем, что он будет разминать те мышцы, которые спазмированы. Да, вот вы знаете, вот когда массаж человек, массажист делает, либо мануальщик, ему достаточно погладить вам по спине, чтобы он четко сказал, вот эта вот мышца у вас зажата, вот эта мышца у вас в гипертонусе, эта мышца у вас наоборот расслаблена, да. Вот они просто вот руками читают человеческое тело великолепно. Сам будешь щупать, никогда в жизни не отличишь разницу, а профессионалы четко понимают. И они, естественно, будут работать. Где-то они будут мышцу мягко массажировать, где-то они будут более интенсивно снижать мышечный тонус для того, чтобы все-таки баланс напряжения привести в соответствие, чтобы как с одной стороны, так и с другой стороны мышцы были в напряжении одинаковом, в тонусе одинаковом и не перекособочивали наш позвоночный столб и тем самым не смещали и не вызывали какую-то патологическую подвижность, либо наоборот патологическое ограничение движения. Ну и тем самым, конечно же, косвенно будет сниматься спазм и нервных окончаний, которые иннервируют тот или иной отдел наш. Естественно, будет уходить болевой синдром. Поэтому, конечно же, мануальная терапия – это вещь хорошая, но, опять же, я хочу сказать, что это относится к физиотерапевтическим процедурам, и все это должно быть уже после того, когда прошел острый период, когда снята боль, когда нам уже легче, мы можем более-менее двигаться. Вот это очень важно. Конечно же, это все возможно при небольших грыжах, которые небольших размеров, там несколько миллиметров. Если же грыжа все-таки большая, она очень нас беспокоит, и наши коллеги-ортопеды, травматологи видят ее размеры, и они тогда могут сразу сказать, что мы предлагаем вам ее хирургическим методом удалить. Такое тоже бывает. Сейчас у нас медицина шагнула очень далеко, и поэтому, поверьте, пока есть возможность все-таки стабилизировать ситуацию терапевтически, конечно же, врачи будут стараться ее сделать. Но если не получается, то это нейрохирургическое вмешательство. Оно сейчас у нас есть и оборудование, и специалисты обученные, которые великолепно выполняют подобного рода операции на любом отделе позвоночника, удаляют эти грыжи. Конечно, есть определенные ограничения, лечения первое время, там, по поводу наклонов физических упражнений, снижение массы тела однозначно, если она избыточная, наша масса тела. Вот, другие рекомендации. Ну и потом постепенно занятие физкультурой, определенный комплекс упражнений необходимо делать. И в последующем человек возвращается к обычной жизни, абсолютно обычной жизни. Почему? Потому что даже спортсмены, которые профессионально занимаются спортом, если у них вдруг случается такая беда, ну, как правило, это в результате каких-то травм, которые они получают на тренировках, после операции через какое-то время, там, 3-6 месяцев, люди возвращаются даже в большой спорт. Поэтому мы должны четко понимать, что ничего здесь страшного нет. А наоборот, когда мы с вами терпим, когда мы начинаем бесконтрольно принимать те или иные проблемы, мы, во-первых, не только не решаем эту проблему, но и можем получить еще дополнительную сопутствующую патологию, ну, к примеру, как я уже говорил, даже со стороны желудочно-кишечного тракта. Вот это вот очень важно знать, важно понимать, и самое главное, это мы должны очень уважительно относиться к нашему позвоночнику, потому что, когда он выходит со строя, качество жизни наше резко снижается. Конечно же, мы с вами должны понимать, что когда мы вдруг решили ходить на ногах, где-то мучиться, да, ну вот иногда просто встречаешься с людьми, иди удаешься, они рассказывают, что я уже годами, там, 2, 3, 5 лет мучаюсь, там, с грыжей она у меня есть, она у меня там периодически обостряется все чаще и чаще, там, раньше, там, 1-2 раза в году, сейчас, там, чуть ли не каждый квартал, и мы все равно с этим ходим. Мы должны четко понимать, что когда мы с вами, как правило, это поясничный отдел, пояснично-крестцовый даже отдел, когда мы с вами живем с этими грыжами, мы должны понимать, что они, как я уже говорил в начале, пережимают наши нервные окончания. Они иннервируют не только мышцы, не только кожу, но и тазовые органы. Мы можем с вами доходиться до того, что будет нарушаться иннервация тазовых органов и будут возникать различные

0: который потом иннервирует наши мышцы бедра, а их там огромное количество, и приводящих, и отводящих, и прямых, и так дальше, потому что наша нога – это очень универсальная вещь, и идет атрофия даже мышц бедра. И вот тех, кто длительно страдает, оно даже вот когда он ровно стоит, человек видно, что одна нога у него худее, чем вторая, потому что пошли уже достаточно серьезные изменения в мышцах. Ну и, конечно же, сильнейшая боль, когда человек мучается, не может даже в состоянии покоя лежа найти себе положение, он пытается повернуться то на бок, то на живот, не знает, куда идти эту ногу. Здесь это тоже очень важный момент, и мы всегда должны на них обращать внимание. Диагностика, если раньше делали рентгенологические снимки, то сейчас, конечно же, ну, это тоже применяется, сразу скажу, но, конечно, сейчас, когда есть МРТ, это все очень четко видно, мы можем определять стадии, мы можем четко глазами увеличивать там, до состояния большого размера, четко посмотреть, где у нас что произошло, что разорвалось, откуда что вылезло. Это очень важно для нашего лечения, но, опять же, это все должно быть под назначением нашего лечащего врача. Поэтому не забывайте заниматься спортом, берегите и укрепляйте мышцы, которые помогают держать нашу спину ровно.
1: И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-Радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.
2: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Витебске ожидается +26-28, в Могилеве +28-30, в Гомеле +29-31, в Гродно +22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни, в Гомеле и Могилеве без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Витебске ожидается +26-28, в Могилеве +28-30, в Гомеле +29-31, в Гродно +22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни, в Гомеле и Могилеве без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Витебске ожидается +26-28, в Могилеве +28-30, в Гомеле +29-31, в Гродно +22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни, в Гомеле и Могилеве без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
3: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: новости. Итоги недели. 16+.
1: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели в студии Ольга Денисова. Здравствуйте. Рабочая неделя главы государства началась с международной повестки. В понедельник Александр Лукашенко провел встречу с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. Приветствуя гостя, глава государства обратила внимание, что у него лично сложились давние добрые отношения с руководством многих стран, входящих в эту организацию. Президент акцентировал, для Беларуси важно, чтобы отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с ОАЭ, Египтом, Ливией, Иорданией и другими государствами.
2: Но скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений и хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение. Вашим странам мы можем быть интересны во многих сферах и областях. Вы знаете, что Беларусь — это мощная машиностроительная страна, несмотря на свои размеры, с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями. Но если нужно глубже вам погрузиться в возможности Беларуси, мы с удовольствием вам покажем и расскажем. Но то, что вам надо ориентироваться не только на крупные, глобальные, богатые страны мира, а на и равно великие страны, такие как Беларусь, это показал и иранский конфликт. Поэтому из всего надо делать соответствующие выводы, признавать ошибки, если они были допущены, и впредь это делать так, чтобы их было меньше. Поэтому мы вам предлагаем сотрудничество, которое бы диверсифицировали на ваши нынешние отношения в нужном направлении для Беларуси, прежде всего. Я, конечно же, не стану характеризовать наши отношения с представителями, присутствующие здесь соответствующих стран. Мы их хорошо знаем. Это неплохие отношения. Мы хотели, еще раз повторюсь, таких же отношений и с другими арабскими государствами, которые входят в Лигу арабских государств.
1: В свою очередь, Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи заверил, что арабский парламент и далее будет стремиться к укреплению и развитию сотрудничества с Беларусью. Он также поблагодарил белорусскую сторону за поддержку арабских инициатив, в том числе в урегулировании палестино-израильского конфликта. Отмечу, что между Национальным собранием Беларуси и арабским парламентом подписан меморандум о взаимопонимании.
0: Итоги недели.
1: Во вторник Александр Лукашенко провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. Открывая мероприятие, глава государства отметил, что такой формат носит традиционный характер, потому что в эту пору уборка урожая – одна из самых важных тем в стране.
2: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб. Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить. А чтобы страна была с хлебом и мясом, чтобы предприятия не стояли без сырья, фермы и комплексы без кормов, а госзаказ был выполнен, нужно каждому отработать на своем месте достойно и без всяких сбоев. Все для этого было сделано. И виды на урожай хорошие. Теперь нужно взять этот урожай по максимуму, без оправданий и ссылок на обстоятельства, в том числе на капризы погоды. Такие сюрпризы в наших широтах – привычная картина, и опыт предыдущих кампаний у нас имеется. Сейчас на полях все идет параллельно. Уборка зерновых и озимого рапса, второй укос трав. Скоро предстоит сеять озимые культуры. Грамотно все спланировать – задача всей вертикали. От агронома-директора сельхозорганизации до губернатора и правительства. При этом, по информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
1: В большинстве регионов урожай зерновых в этом году будет не хуже, чем в прошлом, обратил внимание Александр Лукашенко и добавил, что прошлогодний ориентир теперь будет взят за основу для нынешнего и последующих годов.
2: Есть определенные опасения, правда, за Брестскую область. Ну, мне кажется, здесь больше неточностей, нежели каких-то опасений. По сравнению с 2025 годом на 2 недели, возможно, задержится развитие кукурузы. И, естественно, уборка кукурузы на зерно прежде всего. Но должен сказать, что на сегодняшний день мы достаточно точно определились по объемам посевных площадей и уборке зерновых, колосовых, рапса, кукурузы и так далее. Оптимальные севообороты, ну, может быть, в Витебской области надо что-то будет подкорректировать и в восточных областях нашей Беларуси. А так, вообще, севообороты нормальные, с объемами мы определились точно. Это позволило нам, как вы видите, от озимого ячменя до уборки кукурузы на зерно, растянуть уборочную кампанию примерно на 3-3,5 месяца. То, что раньше было сконцентрировано меньше, чем в месяц, все мы убирали, когда меньше рапса было, а зимой ячменя не было, мы убирали все в августе месяце. С первой декады до начала сентября. Ну, практически в один месяц. Так, Михаил Иванович? Да, а сейчас нам вот эти посевы озимого рапса, озимого ячменя особенно, позволяют растянуть во времени нашу уборочную кампанию. Но параллель это сохраняется. Параллельно мы с травянистых трав заготавливаем корма. И это создает определенное напряжение. Есть и другие культуры, которые предстоит убирать в это время. Тот же лен, в сентябре подключится свекла.
1: Александр Лукашенко обозначил главные условия успешной уборочной кампании.
2: Накануне, обсуждая проблему будущей уборки, я обозначал 2 главных условия для успешной уборочной кампании. Первое – готовность техники и кадров. Я имею в виду активные наши техники – трактора, автомобили, комбайны, тракторы – а также зерносушильные комплексы должны быть исправны, и за каждой единицей техники закреплены квалифицированные люди. Правительство информирует о том, что готовность техники выше, чем в прошлом году, и составляет 99%. Этого достаточно для полноценной уборки. Думаю, что в начале уборочной кампании у вас будет и 100% готовность техники. В сельхозорганизациях страны имеется 6800 зерноуборочных комбайнов. Кроме того, на уборку выйдет 400 новых комбайнов. Вместе с тем, не все так радужно, как хотелось бы. Комитетом госконтроля на 14 июля установлены факты низкой готовности зерноуборочных комбайнов в 36 из 146 проверенных сельскохозяйственных организаций. В отдельных хозяйствах Верхнедвинского, Шумилинского, Калинкевичского, Сморгонского, Ашмянского, Быховского, Кричевского районов к ремонту приступили лишь накануне уборки. Вы не хуже меня знаете, что темпы уборки и минимизация потерь зерна напрямую зависит от обеспеченности хозяйств топливом. Хотелось бы услышать, как обстоят дела на местах с его запасами. Как мне докладывают, проблема с механизаторскими кадрами в целом решена. Дополнительно к уборке привлекли, может, пока на бумаге, 2331 человека. Вместе с тем, на 13 июля не все прибыли в хозяйство. Например, в Витебской области 485 механизаторов из необходимых 655.
1: Ключевое условие успешной работы именно в этом году – надежность сушильного хозяйства, сказал Александр Лукашенко.
2: Зерно в больших объемах придется пропускать через сушилки как минимум один раз, как минимум, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому все зернотаки и зерносушилки должны быть полностью исправны. Пока готовность зерносушильных комплексов на бумаге составляет 97%. И как меня информирует правительство, имеющиеся 1660 зерносушильных комплексов позволят полностью обработать суточный объем зерна. Ну, из кабинета правительства – да, а на самом деле – нет. Облетая восток Беларуси, центр, я видел на зернотаках немалое количество зерна, которое лежат в буртах. Надеюсь, вы хорошо понимаете, что остановка зерносушильного комплекса равна остановке всего цикла уборки, массовой порче урожая, снижению его класса. Факты неготовности зерносушильных комплексов установлены контролерами в каждом пятом хозяйстве. Буквально на прошлой неделе не работали 49 комплексов, в том числе в Витебской области 16. В Гомельской 13, причем в ряде районов это единственное зерносушилка, хозяйство. Например, в Гомельской области не получили разрешения на использование природного газа 15 из 88 зерноочистительных сушильных комплексов. Только начали уборку, уже имеем сверхнормативные потери и бесхозяйственное отношение к сохранности зерна при его жатве, перевозке и доработке. Вот это недопустимо. Такие факты установлены в хозяйствах Жабинковского, Зелинского, Вильельческого, Пуховичского, Чауского района. Но это там, где проверяли. Особенность нынешней жатвы – нельзя снижать темпы заготовки корма. Прекрасные первые и вторые укосы трав уже позволили нам заготовить на 5% больше сенажа и на 55% больше сена. Это на сегодняшний день.
0: Итоги недели.
1: В среду Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны, помощи аграриям со стороны военнослужащих в период уборочной. Что касается подготовки личного состава, она проводится на плановой основе с учетом анализа и выводов, сделанных по результатам комплексной проверки в начале года. Виктор Хренин доложил, что военно-политическая обстановка складывается спокойно, а напряжение в большей степени присутствует в информационном поле. Большой активности в

0: сколько выделено техники и механизаторов.
1: Итоги недели.
0: В четверг Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В частности, глава государства назначил Вадима Альшевского министром архитектуры и строительства, Сергея Ульдиновича министром лесного хозяйства. Чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Таджикистане назначен Александр Худалеев, Юрий Николаевичек чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Мозамбике по совместительству. Он также возглавляет белорусскую дипмиссию в Зимбабве. Кроме того, глава государства согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Назначая Вадима Альшевского министром архитектуры и строительства, Александр Лукашенко поставил задачу прирастать в строительстве, добавив, что в стране производят стройматериалы и в целом компетенции в данной отрасли есть.
2: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строиться, особенно брещане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось, вы знаете, этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области в основном. Там все эти стройки проходили. Знаете систему. Я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы. Мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться. Надо оказывать инженерные какие-то услуги, надо специалистов направлять. Но это вы смотрите сами, как там лучше действовать. Или ехать туда в школу, как в Воронеже, или где там построить.
3: Будет галужский губернатор. 10 школ построил.
2: Калугин, да? Ну, построили и построили.
3: И в Воронеже большие
2: школы. Молодцы. Сами построили или вместе с местными строителями, или они построили, но под нашим руководством. Смотрите сами, как здесь лучше, исходя из наличия трудовых ресурсов у нас в Беларуси.
0: При назначении Сергея Ульдиновича новым министром лесного хозяйства Александр Лукашенко напомнил о своем особенном отношении к лесу. Поэтому президент предупредил, спокойной жизни не будет. Глава государства актуализировал задачи по развитию отрасли.
2: Что касается леса, вы знаете мое отношение к лесу и к лесникам, естественно. Мы с ними практически каждый день был в взаимодействии. И лично я, поскольку они мне привозят разного рода там колодки, распиленные для того, чтобы можно было рубить и дрова готовить крестьянам и прочим. Ну, кто хочет эти дрова получить. Поэтому от личного до моего отношения к природе, оно тоже известно, животное и природа, я вырос фактически в лесу и на природе. Поэтому спокойной жизни вам не будет. Я очень долго интересовался вашей кандидатурой и, скажу откровенно, несколько раз приостанавливал назначение. И Кулик, нынешний министр, вроде бы неплохо себя зарекомендовал. Но вы знаете, некоторые вещи есть, которые непозволительны такого уровня чиновнику. Поэтому, учитывая вашу работу в лесхозе, да, я очень надеюсь, что, зная полностью эту систему и участвуя в ее формировании, вы ее закрутите так следует. Я знаю, что у вас тоже порой где-то что-то не хватает кого-то. Я в это плохо верю, и когда мне говорят, что кого-то не хватает, я говорю, радуйтесь, потому что мой период работы в хозяйстве пришлось на тот, когда я не знал, что делать с отдельными людьми. Их было много, хороших людей. Но работы я не мог их обеспечить.

0: обеспечить, поэтому пришлось создавать дополнительные какие-то предприятия там для женщин, особенно швейные и прочее. Я тогда понял, что самое страшное – это когда безработица, когда людей много. Поэтому исходите из того, что у вас есть. Перестраивайте систему, но в лесу должен быть порядок. Лес и сельское хозяйство, ну, это все, что мы сегодня имеем. Я о промышленности почему так говорю? Потому что они все под крышей. Они все под крышей, приходи, работай, как положено, технологии совершенствуй. А лес и вот поля, они все под открытым небом. Где-то вас засушило мало влаги, короед там пополз по деревьям, где-то не засушило, залило, крестьянам тяжело. Поэтому... нам на это надо обращать внимание больше, чем на другие направления. Хотя от промышленности мы получаем очень много, очень-очень много наша страна получает. Но половина леса в стране, и, как мне кажется, ну, то, что я наблюдаю сверху, пролетая над Белоруссией, мы не всегда вовремя убираем этот лес. Лес же для того и растят, чтобы через 80, 90 или 60 лет его вырубить и пустить в дело для строительства жилья или мебели, допустим. Это очень важно.
1: Обращаясь к руководителям местных исполнительных и распорядительных органов, президент подчеркнул, что руководителям на местах предстоит уделить серьезное внимание вопросам сельского хозяйства и обратил внимание на специфику погоды в этом сезоне, в частности, на дожди. Белорусский лидер напомнил, что в организации уборочной нужна соответственная тактика, а также призвал оказать помощь аграриям.
0: Еще раз хочу обратить ваше внимание на специфическую ситуацию погодных условий. Я все-таки надеюсь, что с завтрашнего дня потихоньку просветлеет, суши станет, но надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Где-то мы накуролесили, Господь Бог нас так-то немножко наказал, но все равно согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса вот изнывает от жары вся Европа. Это все-таки для нас лучше, поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, все-все, кто только может. Но, знаете, как назло, урожай стоит в полях прекрасно. Его надо выхватить. Не просто убрать, его надо выхватить, а где-то подсушить. Вот вчера министр вечером мне звонил, в Барановичского района убирали. Около 20% влажности. Ну, нормальная влажность для уборки, потерь в основном нет. Надо подсушивать это зерно. Ну, я надеюсь, вы меня услышали. Сушилки должны быть в нормальном состоянии. Это и сортировка зерна, и сушка зерна. И готовить почву для сева озимых культур, озимого рапса. Это вопрос номер один. Ну, естественно, и поля убирать надо. Не буду повторяться, вы это лучше меня сейчас знаете, но работы очень много.
1: В этот же день Александр Лукашенко произвел кадровое назначение в структуре КГБ. Актуализированы и конкретизированы задачи по деятельности ведомства. Глава государства сделал особый акцент на усилении координирующей роли Госсекретариата Совета Безопасности и лично госсекретаря.
2: Итоги недели.
1: В пятницу Александр Лукашенко собрал совещание о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами. Глава государства обратил внимание, что регулярно бывает в других странах с визитами. Один из примеров – недавняя большая командировка, в ходе которой президент посетил Россию, Китай, Индонезию и Мьянму. При этом белорусскую сторону всегда хорошо принимают в различных регионах мира, в странах Азии, Африки, Ближнего Востока и других. Такие командировки дают положительные эффекты для экономики, так как на уровне глав государства достигаются конкретные и значимые соглашения о развитии сотрудничества.
0: Там, где мы бываем, так без лишней скромности скажу, что нас не просто хорошо принимают, нас понимают и с нами хотят сотрудничать. Мы определяемся по некоторым проектам, где два, где три, а где, вот как мне докладываете вы, в правительстве, я так понимаю, в администрации проработали эти вопросы. По Китаю, допустим, аж два десятка проектов. Вроде бы договорились на уровне президента. Вижу, что ответственные лица, которые ведут со мной переговоры, делегации с другой стороны, как это в Индонезии было, Мьянме и так далее, хотят с нами сотрудничать. Мы договариваемся о конкретных проектах. Например, как в Омане мы были. Ну, вы знаете, что за страна. Не бедная страна. Очень интересная, Роман Александрович, вы знаете. Хорошая страна. Кстати, они нам выделяют территорию, землю. Там и так и лишней земли нет. Но самое главное, они готовы, заявили желание построить у нас целлюлозно-бумажный комбинат, что нам крайне необходимо, уже много раз подчеркивал. Я как пример это привожу. Крайне необходимо, потому что мы не успеваем, как-то я вижу, с воздуха перерабатывать тот лес, который зреет на корне. Лес перезрел, все, только на дрова. Поэтому нам надо разумно, без излишеств, перерабатывать это сырье, это наше достояние. То же самое по сельскому хозяйству. Там на скалах и в горах не вырастешь продукты питания, и они очень много закупают. Готовы, мы с султаном давно дружны даже, готовы работать. Опять, Роман Александрович, знаешь, что такое личные отношения на Ближнем Востоке? Без этого не может быть никаких проектов. Поэтому договорились. Вот это будем делать. Прошло уже немало времени. Что сделали? Правительство мне докладывает, уже второе правительство, второй премьер. Меморандум подписали. Думаем, планируем. Ну и сколько мы будем планировать? И так по другим вопросам. Видя это, я поручил главе администрации подготовить сегодня совещание. Пусть ответственные лица от имени правительства, других органов власти скажут, а что же сделано? Побыл президент, договорились. Я стараюсь, чтобы в результате визита командировки окупались несколько раз. Это и происходит, но нам этого мало. Нам надо продавать свои технологии, продавать свою продукцию, которую мы производим, и которая нужна в этих странах. Мы же просто так не ездим. Вот, допустим, в Индонезию поехали, одно из предприятий МАЗГ поставляет туда с оплатой больше 1000 единиц техники своей. Только в этом году. И не только, но я к примеру говорю. Поэтому эффект от таких командировок приличный, но я боюсь волокиты. Чтобы это все не утонуло. Вот договариваемся, и все это где-то утонет.
1: Глава государства высказался о необходимости поддерживать надлежащее качество продукции. Ранее премьер-министру было дано поручение внимательно следить за предприятиями и промышленностью в целом. Ситуация складывается неплохо, но к отдельным предприятиям есть вопросы по качеству выпускаемой продукции.
0: Я премьер-министру персонально на второй день его работы поручил: посмотри внимательно за нашими предприятиями промышленности. И промышленностью в целом. Меня беспокоит, несмотря на небольшой рост промышленности, слава богу, падения нет, вы информируете, что по экспорту неплохо, это главное. Потому что у нас экспорт-ориентированная страна, зачем производить, если продать не можем. И обращал ваше внимание на качество. Вот сейчас я очередной обзор, который готовит мне пресс-служба президента, посмотрел, они мониторят все по факту и выписывают на стол мне критические замечания от наших людей. По Атланту там, что такое? Я, конечно, понимаю, что кто-то там пишет, я увидела какую-то царапину на холодильнике. 2 года эксплуатировала холодильник, увидела царапину. Ну хорошо, но если ты на новом холодильнике видела царапину, в магазине не надо было покупать этот. Там же не один холодильник стоял. И это есть. Но дыма без огня не бывает. И у нас Атлант, наверное, не в самом лучшем состоянии сейчас. И где мое требование по качеству? Я пример привел. Это касается не только Атланта. Поэтому министр должен зарубить себе на носу, что даже мелочь от людей у меня это на контроле. Я не хотел бы, чтобы... Присаживайся. У меня складывалось о вас плохое впечатление, а через вас о правительстве. И премьер-министр должен понимать, что у нас в среднем температура вроде бы неплохо, и экспорт идет, но есть 3-4-5 предприятий, а это не просто предприятия, а целое объединение, холдинги, производственное объединение, которые у нас ни шатка, ни валка работают. Надо разбираться немедленно и пресекать это на корню, особенно по качеству. Но если вы не можете объемы произвести такие, ну сделайте качественный продукт, чтобы люди хотели купить ваши товары.
1: Глава государства отметил, что реализация инвестиционных проектов за рубежом разворачивается не так быстро, как требуется. Александр Лукашенко поручил главе администрации президента Дмитрию Крутому держать на контроле практические результаты и конкретные договоренности. Таковы основные события прошедшей недели. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
2: Итоги недели.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Витебске ожидается +26-28, в Могилеве +28-30, в Гомеле +29-31, в Гродно +22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни, в Гомеле и Могилеве без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Витебске ожидается плюс 26-28, в Могилеве плюс 28-30, в Гомеле плюс 29-31, в Гродно плюс 22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни, в Гомеле и Могилеве без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Витебске ожидается +26-28, в Могилеве +28-30, в Гомеле +29-31, в Гродно +22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни, в Гомеле и Могилеве без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается +26-28, в Могилеве +28-30, в Гомеле +29-31, в Гродно +22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается +26-28, в Могилеве +28-30, в Гомеле +29-31, в Гродно +22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается +26-28, в Могилеве +28-30, в Гомеле +29-31, в Гродно +22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков.

0: Сити.
1: Альфа-радио. Прогноз погоды.
2: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается +26-28, в Могилеве +28-30, в Гомеле +29-31, в Гродно +22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается +26-28, в Могилеве +28-30, в Гомеле +29-31, в Гродно +22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков.

хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается +26-28, в Могилеве +28-30, в Гомеле +29-31, в Гродно +22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Витебске ожидается +26-28, в Могилеве +28-30, в Гомеле +29-31, в Гродно +22-24, в Бресте 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дожди с грозами, при грозах местами сильные ливни. В Гомеле и Могилеве без существенных осадков.